0: Christmas
1: Diamo, Barca.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Весёлых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.